0: Hi, Sigi and Dieter here.
1: Every Monday to Friday from 10 to 12 noon, we bring you morning music vitamins.
0: We invite you to join us for uplifting 2 hours with music from around the world.
1: The music vitamins not only entertain you, they lift you up as well.
0: So let's have a cuppa together with music vitamins here on Radio 5 EBIFM every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon.
1: Hey Ziggy, please put the kettle on.
2: Ethnic programs on 5 EBI
3: are subsidised by the Commonwealth Government
4: through the Community Broadcasting Foundation.
5: Did you know 5 EBI holds a community broadcasting licence specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That licence is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages and backgrounds with programs that inform, educate and connect communities. 5 EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5 EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5 EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5 EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
6: And the time in Adelaide is 5 o'clock, and you're listening to Radio 5 EBI FM. It's time for half an hour with the Russian community, Albertson's program.
7: Дорогие друзья, вы слушаете Крисовую радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
8: Действительно, время, в котором мы живем, достаточно сложное, и это не только слова, это реальная обстановка жизни, это реальные обстоятельства, в которых мы сегодня находимся. Я хочу привести несколько статистических данных в связи с этим. На прошлой неделе буквально я услышал сообщение о том, что Англиканская церковь Канады, это одна из больших церквей, которые были когда-то, она в Америке известна как епископальная церковь. Если она продолжит развиваться так, как она развивается за последние несколько десятков лет, через 20 лет в ней не останется ни одного члена.

То есть это одна из церквей, которая была когда-то большая, вот в конце концов она приходит на нет. Более того, когда мы смотрим на западный мир вообще, на Соединенные Штаты Америки в частности, мы видим, что этот процесс продолжается с огромной скоростью, и в особенной степени он касается молодого поколения. Сегодня в Америке молодежь намного меньше верит в Бога, чем старшие люди. Вот такие цифры я нашел или получил из одного информационного агентства. Здесь я переведу на русский, написано следующее. Количество американцев в возрасте 18 до 29 лет, в которых нет никакой религиозной связи, вот, то есть они не исповедуют никакую религию, увеличилось почти в 4 раза за последние 30 лет. Если в 1986 году всего 10% молодых людей не верили в Бога, то сегодня, вернее, это еще в 2016 году было, уже было почти 40%. За эти 3 года эта цифра увеличилась еще сильнее. Если вы посмотрите на любые организации, которые занимаются исследованием этого вопроса, все они бьют тревогу. Есть такой исследователь Джордж Барна, он пишет об этом постоянно, есть Pew Research Center, который тоже делает оценку религиозного состояния американцев. Вот, они тоже пишут об этом. Появляются книги типа под названием «You Lost Me. Why Young Christians Are Leaving the Church, Leaving Churches». Или «Вы потеряли меня, почему молодые христиане оставляют церкви?» Или же еще одна книга «Unchristian», то есть человек, который потерявший христианство. И дальше под название «Что новое поколение в действительности думает о христианстве?» Или еще одна книга «Churchless», то есть «Бесцерковные», понимая сегодняшних невоцерковленных людей и как связаться или как коммуницировать с ними. То есть все это говорит о возрастающей тенденции неверия в западном мире. И перед нашими глазами, буквально на наших глазах, происходит катастрофа, происходит разрушение того, что стояло несколько столетий. Вот здесь, на Западе, христианство было сильным, было прочным в течение нескольких столетий. Вот. И вот сейчас почему-то так получается. Возникает проблема в том, что старшее поколение не способно передать веру следующему поколению. Одно дело, когда мы это читаем вот здесь, другое дело, когда вы знаете кого-то, чьи дети сегодня не в церкви. Когда вы знаете кого-то, кто сегодня проливает слезы, то сегодня сталкивается с этим каждый Божий день. Это серьезный вопрос, и на этот вопрос Священное Писание обращает внимание. И я сегодня хотел бы посмотреть именно с этой точки зрения на тот текст, который мы будем изучать. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие». Мы дошли сегодня до 5 главы. Книга «Бытие», 5 глава, точнее, конец 4 главы и 5 глава. Очень интересное место, вот, и я бы хотел прочитать этот большой отрывок сразу. Давайте мы 4 глава с 25 стиха начнем и закончим до конца 5 главы. И, скорее всего, вы, глядя вот на этот текст, ну, не очень много там духовной какой-то пищи находили, но она там есть, в действительности. Давайте мы прочитаем сейчас это вместе. Итак, Бытие 4:25. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына. Нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей.
Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох перед Богом. По рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета. Как я уже сказал, мы часто пробегаем подобные места, не замечая большой значимости перечисления имен и, может быть, даже и не перечитывая их. Но если мы посмотрим внимательно на этот список, мы обнаружим несколько очень важных истин, и я хотел бы это сделать сейчас. Во-первых, я хочу попросить вас, откройте, пожалуйста, ваши Библии. И вот здесь вам ваш телефон мало поможет. Мало поможет. Почему? Потому что я хотел бы, чтобы вы открыли ее вот так вот. Вот почему желательно бы носить бумажные Библии. Вот, вот когда вот так посмотрите, вы можете увидеть сразу, с чего начинается этот список и чем заканчивается. Конечно, вы можете сделать это в телефоне, но вам придется быстро перелистнуть просто сначала и дойти до конца этого списка. И это очень важно здесь в этом тексте. Очень важно, что этот список начинается с Адама и заканчивается Ноем. То есть Бог показывает нам связь между двумя очень важными представителями человеческой истории. Два этих человека играли очень важную, значительную роль в жизни вообще, в плане искупления, в понимании человечества, в понимании того, что Бог делал вообще. И поэтому Бог позаботился, Дух Святой вкладывает в Моисея, который пишет эти слова, это ясное желание поставить это вот в такие рамки. И он показывает имя за именем для того, чтобы показать последовательность того, что происходит. Это первое, что очень важно здесь. Второе. Если вы сравните то, что мы сейчас прочитали, с тем, что написано до того, вы можете увидеть резкий контраст. Вот до 25 стиха 4 главы представляется история поколений Каина. То есть это род Каина и люди, которые произошли от него, перечисляются там. И мы говорили уже о том, что в этом списке есть несколько характеристик. Во-первых, в этом списке очень много уныния. Он такой депрессивный список. Сам Каин, который бежит в страхе от Бога. Во-вторых, в этом списке есть много, сказано много разной цивилизации. Конечно же, люди, которые были потомками Сифа, они тоже были не глупыми людьми, они тоже что-то развивали, они тоже что-то строили, они тоже что-то изобретали, они выполняли божественное поручение, возделывая землю и наполняя ее. Они делали то же самое. Но вот об этих людях ничего не сказано, о их земных успехах. Но кое-что сказано о их духе. Кое-что сказано
о их внутреннем мире. И в действительности внутренний мир играет намного большую роль, намного большее значение имеет, чем наши внешние достижения. Потому что мы ощущаем жизнь внутри себя. Мы ощущаем жизнь в душе. Наша жизнь связана с духовной реальностью. И независимо от того, сколько человек имеет, какие средства достижений цивилизации для него доступны сегодня, он может быть счастливым, может быть несчастным. Кстати, мы уже говорили в прошлой проповеди о том, что несмотря на то, что уровень цивилизации достигает небывалых размеров, что объем всяких благ, всяких удобств сегодня такой, как никогда, немыслимо было еще 20-30 лет тому назад, сколько люди будут иметь сегодня. Так вот, сегодня никогда не было столько несчастных людей, как это было, как это происходит сегодня. Никогда не было такой нужды в психиатрии, в психологах. Никогда столько людей не потребляли наркотиков, как они употребляют сегодня. То есть это говорит о том, что во всяком случае цивилизация не так много дает наслаждений, не так много дает настоящей радости для людей. Это интересное сравнение, когда мы смотрим на два этих списка. Но я сегодня хочу посмотреть на еще одну грань, связанную с этим списком. Очень интересно, вот это все были ДВРы. Знаете, что такое ДВР? ДВР – это дети верующих родителей. И вот к этому термину за последние пару десятков лет стали относиться несколько так, ну, критично в том, что, ну, дети верующих родителей, они склонны к формализму. Они просто выросли, они привыкли к тому, что в церкви говорят про Бога, вот, и мало переживают Бога сами. И в действительности здесь есть проблема, но вот этот список, он именно этим и ценен. Что здесь показано, что вот начиная от Сифа и до Ноя, люди передавали веру из поколения в поколение. Вот они смогли передать так, что Сиф был верующим человеком, призывал имя Господне, и Ной был верующим человеком, и все между ними были верующими людьми. Здесь есть очень важная истина, важный урок, который преподает нам Дух Святой через эти слова. Я хочу подчеркнуть четыре важных качества, которые мы видим здесь, в этих людях, которые учат нас тому, каким образом вера передается. Каким образом люди, которые живут в окружении каиновцев, Каин – старший сын, Адаму 130 лет, когда Сиф рождается, то есть уже там потомство Каина расплодилось очень сильно. Каким образом они живут в обстановке, которая достаточно была сложной? И каким образом эти люди все-таки веру свою передают? Мы, конечно, не знаем всего, что там было, но несколько граней позволяет нам составить картину. Я хотел обратить ваше внимание на эти четыре грани. Итак, люди, способные передать веру, первое, что мы видим, они смиряются перед Богом. Очень интересное наблюдение, когда мы видим, как Ева относится к рождению Сифа, если мы сравним с тем, как она относится к рождению Каина. Вы помните, что после того, когда Бог сказал обетование о том, что в семени жены однажды будет тот, кто победит дьявола, Адам поверил этому обетованию, Ева, очевидно, поверила этому обетованию. Вот, и поэтому она говорит следующее, посмотрите, 4 глава, 1 стих. Адам познал жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». То есть в этих словах есть выражение веры в том, что Божье обетование, оно начало осуществляться. Возможно, что это и есть то семя. Это первый сын, это первый человек, который вообще родился. По всей видимости, Ева возлагала свои надежды на Каина, возможно, ожидая, что именно он будет тем, кто поразит дьявола. К большому сожалению, это обернулось совсем не так. Вместо ожидаемого избавления Ева пережила новую глубину зла, проявление греха в той форме, которую она еще не знала. Когда ее сын
убивает ее второго сына. Когда вот это братоубийство совершается, вы можете себе представить, что пережила Ева в своем сердце, когда она увидела эту новую глубину зла, проявление греха практики, на практике в жизни? Неизвестно, что пережили Адам и Ева за то время, которое прошло с момента смерти Авеля. Мы не знаем, но ее реакция на рождение Сифа говорит о том, что она существенно выросла в смирении. Посмотрите, что она говорит, когда рождается Сиф. 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля». Опять-таки полезно, если у вас Библия сейчас открыта, и вы можете увидеть, как она выражается, что она говорит в первом стихе и что она говорит в 25 стихе. В первом стихе она говорила, посмотрите еще раз, если ты перелистнешь, для тех, у кого нет Библии, она говорит «приобрела я человека от Господа». Вот эта фраза «приобрела я человека от Господа», ее можно еще перевести так: «я произвела на свет человека с Божьей помощью». Заметьте, как «я» там главное существительное или главное подлежащее вот здесь в этом предложении – это «я». Это «я приобрела», «я вот сотрудничаю с Богом, и вот мы вместе теперь движемся к тому, чтобы это семя». А теперь посмотрите 25 стих. «Бог положил мне другое семя». Это очень, очень существенная разница в подходе. В процессе духовной зрелости человек понимает свою незначительность. И вот именно эти люди способны передать веру другим. Верующие люди. Адам и Ева были верующими в момент, когда Каин родился. Вот этот дух самоутверждения, вот эта самоуверенность, вот эта вот способность, причем в служении, это способность служения. И мы вместе с Господом произвели потомство, и вот Господь дал мне силу, вот, и, ну, я это сделала. Когда мы читаем, она называет Сифа. Сиф, имя Сиф переводится как «дарованный». И она уже видит здесь себя незначительной, а Господа тем, кто подарил, Господа тем, кто имеет здесь решающую роль. То есть она в смирении подчеркивает свою зависимость от Бога, она подчеркивает милость Его. Ее сердце уже сокрушено, пережитые обстоятельства помогли ей понять свою слабость, свою полную несостоятельность. Она увидела, что единственное, на что она может полагаться, это милость Божия. Она говорит: «Бог даровал мне семя». Ева минимизирует свою роль и признает решающую роль Бога в этом процессе. Вот это практическое признание Божьего величия в жизни родителей, оно формирует первое условие, первое самое важное условие для передачи веры следующему поколению. Многие люди говорят о том, что теология может быть одна, теология может быть другая. Мы не говорим сегодня о теологических системах, но мы имеем ясные Божьи слова, что для каждого человека признание, практическое признание Божьего величия в своей жизни – это главный фундамент, главный камень фундамента. Можно много говорить о христианстве, можно быть задействованным в каких-то христианских активностях, можно быть в более традиционных церквях, где более жестко подходят, можно быть в более свободных церквях, где более свободно подходят к жизни. Но если человек или в одной церкви, или в другой церкви не имеет этого глубокого страха Божьего в сердце, у него очень мало шансов передать веру следующему поколению. Кстати, это проблема западного христианского общества сегодня. Это проблема того, что люди становятся более самоуверенными. Я имею в виду верующие люди старшего поколения. У них меньше трепета перед Богом, меньше ощущения зависимости от Бога и меньше способность передать свою веру тем, кто следует за ними.
несколько текстов, которые помогают нам увидеть немножко шире этот вопрос. Бог повелевает Израилю, Второзаконие, 4 глава. Это знаменитый текст, связанный с воспитанием детей. Здесь сказано: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». И в 7 стихе сказано: «Внушай это детям твоим». Вот посмотрите, до того, как он дойдет до повеления, внушая это детям твоим, он говорит о трех важных условиях, которые необходимы, крайне необходимы человеку, или даже четырех условиях. Самое первое – это признание того, что Господь Бог, Господь един есть. Нет другого Бога. Я не Бог, люди не боги, никто не Бог. Государство, умные люди, влиятельные люди. А вот Господь Бог, Господь един есть, и перед Ним я трепещу. Это первое условие. Второе, он говорит: и люби Господа Бога твоего, и заметьте, всем сердцем твоим, и всею душою твоей. Недостаточно просто признать, Бог есть. Недостаточно просто сказать, что я не против того, что Бог действительно говорит. Необходимо всецелое, всеобъемлющее, охватывающее всю нашу личность, любовь к Богу. И дальше говорит после этого: «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое». То есть это не просто моя любовь к Богу, это не просто признание того, что Бог действительно великий, а это желание жить тем, что Он говорит. И вот только после этого говорит: и вот тогда внушай детям твоим. И тогда говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая. 8 стих он говорит: навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязка над глазами твоими. Заметьте, это формальные факторы. Это формальные факторы, о которых многие люди говорят: ну, от них нет смысла. Нет смысла в них, если сердца нет. Это правильно. Но они нужны. Они нужны. Нужно, чтобы сердце было, и нужно, чтобы это все на своих местах было. Чтобы было множество разных свидетельств, которые в разных местах говорили, напоминали о Господе. Он говорит: да вот они повязка над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего, пропитай свой дом атмосферой того, что мы люди, боящиеся Бога. Мы люди, которые живем под Божьим владычеством. Об этом же говорит Асаф в Псалтире, 77-й Псалом, посмотрите, 4 стих, он говорит: «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, вот этой ДВР, чтобы знали, и чтобы они в свое время возвещали своим детям». Что они возвещали? Возлагать надежду на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. То есть он подчеркивает конкретно, что свидетельство старшего поколения о Божьих делах имеет своей целью научить детей возлагать свою надежду на Бога. Итак, настоящее смирение перед Богом или страх Божий – это первое и самое важное условие передачи веры следующему поколению, которое мы видим здесь. Вот что происходит, изменение в сердце Евы и в сердце Адама, безусловно.